Короче, мои глаза как олеляли, их прекрасные головой хочу. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как олень у лялик прекрасного. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как олень у лялик прекрасного. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как олень у лялик прекрасного. Я хочу, чтобы когда тебе еще Но я хочу, чтобы лучше зацеловал лучи мои в глаза, как олень оленек прекрасный глаза. Но я хочу, чтобы когда трепещу общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную.